Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: чай, кофе, потанцуем.
1: Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет, там изнутри.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: С 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Яблоки всего за 99 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, если стремитесь к мечте, найдите того, у кого это получилось, и попробуйте сделать так же. Тельцы, сегодня вы узнаете много нового о себе. После этого придется изменить свои взгляды. Близнецы, в попыхах вы можете совершить не одну, а целый десяток ошибок. Оставайтесь в привычном для вас темпе. Раки, научитесь по-новому реагировать на ситуации, чтобы поберечь свои нервы. Львы, не подливайте масло в огонь в чужих конфликтах, это чревато последствиями. Девы, сегодня будьте внимательны и осторожны, чтобы не совершить ошибок и не принять неверных решений. Весы, что-то мешает вам двигаться вперед, постарайтесь выяснить, что именно, и избавьтесь от этого как можно скорей. Скорпионы, звезды говорят, что для достижения целей можно позволить себе самые смелые методы, дерзайте. Стрельцы, обращайтесь за советом только к проверенному человеку, и тогда вам обязательно протянут руку помощи. Козероги, решайте проблемы в этот день, иначе потом их станет слишком много. Водолеи, будьте деликатны со второй половинкой, ссоры и обвинения только испортят отношения. Рыбы, у вас появится необходимость в рекомендации влиятельного человека, задумайтесь, кто вам может помочь.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
1: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.

0: Лаврия.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 комплектация 1 на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени — не то. Овощи — подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто. Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты, и ужин готов.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Если ты любишь, то прости.

0: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15.0+.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.

0: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudersbier.ru и в соцсетях 0+. Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, если стремитесь к мечте, найдите того, у кого это получилось, и попробуйте сделать так же. Тельцы, сегодня вы узнаете много нового о себе. После этого придется изменить свои взгляды. Близнецы, в попыхах вы можете совершить не одну, а целый десяток ошибок. Оставайтесь в привычном для вас темпе. Раки, научитесь по-новому реагировать на ситуации, чтобы поберечь свои нервы. Львы, не подливайте масло в огонь в чужих конфликтах, это чревато последствиями. Девы, сегодня будьте внимательны и осторожны, чтобы не совершить ошибок и не принять неверных решений. Весы, что-то мешает вам двигаться вперед, постарайтесь выяснить, что именно, и избавьтесь от этого как можно скорей. Скорпионы, звезды говорят, что для достижения целей можно позволить себе самые смелые методы, дерзайте. Стрельцы, обращайтесь за советом только к проверенному человеку, и тогда вам обязательно протянут руку помощи. Козероги, решайте проблемы в этот день, иначе потом их станет слишком много. Водолеи, будьте деликатны со второй половинкой, ссоры и обвинения только испортят отношения. Рыбы, у вас появится необходимость в рекомендации влиятельного человека, задумайтесь, кто вам может помочь.
1: Реклама на радио «Континенталь». Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Потянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Морсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: на радио «Континенталь».
1: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
5: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
6: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.
0: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
4: «Твой ход, пешеход». Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
6: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерстри». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
7: С 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
8: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 17 октября на игре «Хиты 2017» и 31 октября в атмосфере Хэллоуина сыграем в игру по рок-хитам. Тематическая фотозона, мистические подарки и жаркий рок. Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-тутс квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro 16+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга». Руставели 30А.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
1: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
0: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
1: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
0: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неофирда. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: Уже в наличии в Регинос автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Тенет Плюс. Быть элегантным.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧОО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ой, внуки приехали.
3: Бабуля, а сосиски есть?
2: Есть, на сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
4: А они сочные?
2: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
3: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
2: Оставайтесь, внуков много не бывает.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Яблоки всего за 99 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
8: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
10: Указана цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
3: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
6: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
7: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
8: ЧОО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.

0: помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: За окном осень, в кино сумерки, а на душе вампирская романтика. Тогда срочно собирайте команду и приходите на тематическую мозгобойню «Сумерки». Игра с вопросами по фильмам и книгам. Любимые персонажи, красивые кадры, саундтреки и любимые моменты. Игра подойдет не только для опытных команд, но и для простых любителей вампирской саги. 18 октября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

такой сумасшедший. Включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в «Регинус» автомобили «Теннет» по специальной цене от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Больше пространства с «Теннет Т4Л», больше технологий и комфорта с «Теннет Т7». Пройдите тест-драйв в «Теннет Регинус» на Свердловском тракте 5R и выберите свой «Теннет». Цена действительна на модель «Теннет Т4Л» в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
7: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл. 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
7: Конечно! Я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
6: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
7: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
6: Витасвита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, если стремитесь к мечте, найдите того, у кого это получилось, и попробуйте сделать так же. Тельцы, сегодня вы узнаете много нового о себе. После этого придется изменить свои взгляды. Близнецы, в попыхах вы можете совершить не одну, а целый десяток ошибок. Оставайтесь в привычном для вас темпе. Раки, научитесь по-новому реагировать на ситуации, чтобы поберечь свои нервы. Львы, не подливайте масло в огонь в чужих конфликтах, это чревато последствиями. Девы, сегодня будьте внимательны и осторожны, чтобы не совершить ошибок и не принять неверных решений. Весы, что-то мешает вам двигаться вперед, постарайтесь выяснить, что именно, и избавьтесь от этого как можно скорее. Скорпионы, звезды говорят, что для достижения целей можно позволить себе самые смелые методы, дерзайте. Стрельцы, обращайтесь за советом только к проверенному человеку, и тогда вам обязательно протянут руку помощи. Козероги, решайте проблемы в этот день, иначе потом их станет слишком много. Водолеи, будьте деликатны со второй половинкой, ссоры и обвинения только испортят отношения. Рыбы, у вас появится необходимость в рекомендации влиятельного человека, задумайтесь, кто вам может помочь.
1: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
3: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерстрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Digital Talk.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. 19 октября 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Нет.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8351-2200-808.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
7: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
9: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
8: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
9: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
8: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
10: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

Или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

если я не справлюсь с потерей, пускай все останется так, как и было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на входе,

0: Погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.

0: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
1: С 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет».
2: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+. Черно-белые, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
3: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: уже идешь на Витасвита?
1: Конечно, я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
0: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
1: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
0: Витасвита, 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бартнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
7: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
4: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.

0: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
1: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
2: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Яблоки всего за 99 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
4: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
5: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
4: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
5: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
4: Вита Свита, 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
7: Указано цена на автомобиль GLN J6 по декларации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
10: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Та-та-та-таврия.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, если стремитесь к мечте, найдите того, у кого это получилось, и попробуйте сделать так же. Тельцы, сегодня вы узнаете много нового о себе. После этого придется изменить свои взгляды. Близнецы, в попыхах вы можете совершить не одну, а целый десяток ошибок. Оставайтесь в привычном для вас темпе. Раки, научитесь по-новому реагировать на ситуации, чтобы поберечь свои нервы. Львы, не подливайте масло в огонь в чужих конфликтах, это чревато последствиями. Девы, сегодня будьте внимательны и осторожны, чтобы не совершить ошибок и не принять неверных решений. Весы, что-то мешает вам двигаться вперед, постарайтесь выяснить, что именно, и избавьтесь от этого как можно скорей. Скорпионы. Звезды говорят, что для достижения целей можно позволить себе самые смелые методы. Дерзайте. Стрельцы. Обращайтесь за советом только к проверенному человеку, и тогда вам обязательно протянут руку помощи. Козероги. Решайте проблемы в этот день, иначе потом их станет слишком много. Водолеи. Будьте деликатны со второй половинкой. Ссоры и обвинения только испортят отношения. Рыбы. У вас появится необходимость в рекомендации влиятельного человека. Задумайтесь, кто вам может помочь.
1: Реклама на радио «Континенталь». Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
1: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов.
1: Континенталь! В темном коридоре.

вокруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой дирик заполнен, но без тебя кажется, мир мой остался такой пустой. Baby, люби меня, прямо как в первый раз. Baby, на криминал. Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал. Снова я

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
3: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник плюс 10-15.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл, 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLAND J6 в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
7: Указано цена на автомобиль GLAND J6 в комплектации. Актив на дату 1 октября 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живой. Игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
9: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 20 октября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерский». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробностей поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
3: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок.
3: В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Классная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
0: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше нуля, днем в понедельник плюс 10-15.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
1: Нет!
0: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше нуля, днем в понедельник плюс 10-15.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино, вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Уже 22 октября тематическая игра «Только картинки». Никаких текстовых вопросов и увлекательный формат для тех, кто любит кино и воспринимает информацию визуально. Встречаемся 22 октября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, если стремитесь к мечте, найдите того, у кого это получилось, и попробуйте сделать так же. Тельцы, сегодня вы узнаете много нового о себе. После этого придется изменить свои взгляды. Близнецы, в попыхах вы можете совершить не одну, а целый десяток ошибок. Оставайтесь в привычном для вас темпе. Раки, научитесь по-новому реагировать на ситуации, чтобы поберечь свои нервы. Львы, не подливайте масло в огонь в чужих конфликтах, это чревато последствиями. Девы, сегодня будьте внимательны и осторожны, чтобы не совершить ошибок и не принять неверных решений. Весы, что-то мешает вам двигаться вперед, постарайтесь выяснить, что именно, и избавьтесь от этого как можно скорей. Скорпионы. Звезды говорят, что для достижения целей можно позволить себе самые смелые методы. Дерзайте. Стрельцы. Обращайтесь за советом только к проверенному человеку, и тогда вам обязательно протянут руку помощи. Козероги. Решайте проблемы в этот день, иначе потом их станет слишком много. Водолеи. Будьте деликатны со второй половинкой. Ссоры и обвинения только испортят отношения. Рыбы. У вас появится необходимость в рекомендации влиятельного человека. Задумайтесь, кто вам может помочь.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в понедельник +10-15.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Ямчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Запала белопанка, моя хулиганка, я с